0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

радіо «Монте-Карло». Ваш безупречний вкус в музиці.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 17 тепла, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.р.
0: Радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Алло, ну как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: В Ленте.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
17: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 17 тепла, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Психология, 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с президентом. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу года этот показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения, в 2020 году многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. Яндекс.Гоу запускает тариф «Вместе» еще в 31 городе России. По нему одно такси могут заказать сразу два клиента со схожими маршрутами. Это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%, а водителю получать более высокий доход за счет выполнения двух заказов по пути. Всего за прошлый год пользователи совершили в тарифе «Вместе» несколько десятков миллионов поездок. При этом их доля в некоторых городах, как, например, в Уфе, достигала 10% от общего количества. Поездки с попутчиком позволили пассажирам в прошлом году сэкономить более 5 миллионов рублей. Теперь выбрать тариф «Вместе» можно в 76 городах России, в том числе и в Калуге. Спецтранспорт в Калужской области будут заправлять вне очереди. По распоряжению регионального оперштаба для обеспечения стабильной работы все АЗС региона обязаны предоставлять право внеочередной заправки автомобилям экстренных и аварийных служб, имеющим соответствующие спецсигналы и цветографическую маркировку. Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность. Штрафные санкции в размере до 200 тысяч рублей могут быть применены как к владельцам автозаправочных станций, так и к водителям, препятствующим доступу спецтранспорта. Транспорта к колонкам.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова-2, СК «Плаза». Успейте записаться 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Платье. Юбка. Туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.

Мелодии. На радио Монте-Карло. Саудаде. Главную составляющую счастья жителей Португалии по-русски часто называют португальской тоской. Саудаде – неотъемлемая часть португальского менталитета. В отчете об уровне всемирного счастья за 2023 год Португалия заняла скромное 56-е место, хотя даже соседняя Испания оказалась на 32-м. И это несмотря на то, что в стране чудесный климат и расслабленный темп жизни. Сами португальцы утверждают, что точного перевода слова «саудаде» не существует. Это сложная смесь из хандры, ностальгии, грусти, меланхолии, сплина и еще каких-то неуловимых чувств. При этом это не черная тоска, а довольно светлое чувство с оттенком щемящего счастья и ощущением легкой печали о чем-то несбыточном. Саудаде также часто описывают как присутствие отсутствия. Вы в толпе из тысячи человек, но ни один вам не подходит. Португальцы уверяют, что это ощущение помогает испытывать благодарность и острее чувствовать момент. И, конечно, саудаде у них проходит красной нитью сквозь многие произведения литературы, живописи и музыки, особенно ярко выражаясь через музыку фаду. Саудаде родилось в эпоху великих географических открытий. Океан разделял семьи, сохраняя призрачную надежду на обретение счастья, которую португальцы подсознательно пытались подавить, чтобы сохранить душевное равновесие и не сойти с ума. Кстати, присущи саудаде и жизнерадостным бразильцам, хотя специалисты говорят, что у них оно не такое щемящее. В Бразилии же существует и День саудаде, который отмечают 30 января. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
16: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 17 тепла, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: 111 тысяч за квадратный метр.
6: 111? 111!
7: Да. Дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова» всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова» – здесь есть все, что действительно нужно. А главное – уже все готово. 59-59-80.
8: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
9: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
12: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на course.group.defis.sto.ru.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: СМИ сообщают о распродаже частных АЗС. За последний месяц на маркетплейсах и других площадках размещено более 150 объявлений из разных регионов. Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Рязанской, Новосибирской и других областях. Цены варьируются от 1 до 350 миллиона рублей в зависимости от местоположения, оборудования и франшизы. Причинами, по словам продавцов, стало ухудшение финансового состояния и долги. На продажу выставлены и АЗС крупных нефтяных компаний. «Газпром-сеть» продает объекты в Астраханской и Ростовской, а также Тамбовской и Нижегородской областях, «Лукойл» в нескольких регионах без указания стоимости. 5852 места доступны для абитуриентов этого года в вузах Калужской области. 1984 из них бюджетные. Документы уже подали более 21 тысячи человек, 757 из них – дети участников СВО. Они имеют право на зачисление в вуз на бюджетные места в первоочередном порядке. Добавлю, среди абитуриентов нашего региона в этом году наиболее востребованы специальности, связанные с техническими направлениями и IT-профилем, а также педагогические направления подготовки. Эмодзи треснувшего, улыбающегося лица появится на iPhone. Его советуют использовать, когда твоя маска дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться сквозь осколки. Консорциум Unicode, а это некоммерческая организация, которая занимается стандартизацией эмодзи по всему миру, анонсировал появление в следующем году 9 новых эмодзи. В набор также вошли бабочка Монарх, сачок для нее на длинной ручке, соленый огурец, метеор с горящим хвостом, ластик, маяк, а также две руки с оттопыренным влево и вправо большими пальцами. Весной Apple, Google и другие компании добавят эти эмодзи в свои операционные системы.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Монте-Карло. We used to walk down the...

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
4: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЕО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Фанк-музики на радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Экстравагантный певец и композитор Джеймс Браун считается одним из основоположников стиля фанк. Именно с его именем связывают первые классические образцы жанра. Хотя историки музыки до сих пор спорят, какую композицию считать отправной точкой. Пик творческой карьеры Брауна пришелся на середину 60-х годов. В 1965 году певец выпустил свои самые успешные песни, включая «It's a man's man's man's world» и знаменитую «I got you, I feel good». А его песня «Funky Drama» стала одним из главных источников сэмплов для хип-хопа. Эксперты музыки утверждают, что без Джеймса Брауна ни фанка, ни хип-хопа просто бы не было. Джеймс Браун.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч. Рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 7799.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 17 тепла, днем до 22.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
3: Вы слушаете?

0: Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом рассказали в Минпросвещении. Подать документы можно лично в школе, по почте или через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест. Решение о зачислении должны принять в течение 5 рабочих дней. Подтверждение придет в личный кабинет или на почту. Совбез России зафиксировал рост криминальной активности среди подростков. С начала года количество террористических преступлений, которые совершались несовершеннолетними, увеличилось более чем в 2 раза, а экстремистских – почти в 1,5. В Совбезе считают, что следы ведут в Киев, который вербует российских подростков и молодежь через интернет. В первом полугодии спецслужбы выявили более 11 тысяч молодых людей в возрасте до 18 лет, которые приступили уголовный закон. В Германии закрывается пивоварня с 350-летней историей. Речь идет о компании Eichbaum, которая поставляла продукцию в 60 стран. Заявление о банкротстве она подала еще в прошлом году и так и не смогла выйти из кризиса. Теперь завод остановит, сотрудников распустят. Среди причин банкротства – снижение экспорта и падающий спрос на пиво в Германии. Ранее заявление о банкротстве подала немецкая пивоварня Hofbräuhaus. Она была основана 4 века назад. Более 154 тысяч жителей Калужской области прошли диспансеризацию за первые 6 месяцев года. Для удобства калужан в регионе диспансеризацию можно пройти в том числе по выходным. Диспансеризация участников СВО проводится вне очереди. Ее можно пройти по месту жительства или в новой поликлинике на правом берегу Калуги. Жители региона старше 65 лет и проживающие в сельской местности доставляются до медучреждений соцслужбами. Правительство региона напоминает: прохождение диспансеризации бесплатно, до 40 лет ее проходит раз в 3 года, после 40 – ежегодно.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова 2, СК Плаза. Успейте записаться. 90-97-97.
4: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
5: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Море летней музыки. На радио Монте-Карло.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Джоаккино Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Тель».
2: Увертюра к «Вильгельму Телю» едва ли не самая известная оркестровая музыка из тех, что принято включать в программы симфонических концертов с отрывками из опер. Сама опера считается высшей точкой творчества Россини в героико-патриотическом жанре, а ее увертюра – самой популярной оркестровой партией в мире. За свое сочинение Россини удостоился похвалы Рихарда Вагнера, сказавшего, что композитор создал музыку всех времен. А в наши дни увертюра к «Вильгельму Телю» регулярно используется в качестве саундтрека к различным передачам и фильмам. Например, она успешно вписалась в мультфильм «Микки Маус» кинокомпании «Уолт Дисней».
1: Джоаккино Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Тель».

больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 17 тепла, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: тоннеля Байкало-Амурской магистрали. Сейчас идет реконструкция БАМа, строятся новые тоннели. Вице-премьер надеется, что этот проект будет показан главе государства в рамках форума. Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры соцподдержки медработников. Первые результаты реформы Кабмин ожидает получить уже в будущем году. В Центральном городском парке культуры и отдыха «Калуги» появится новый туалет. На эти цели выделено 13 миллионов рублей. Новая конструкция заменит действующую. Санитарный комплекс будет всесезонным. В нем разместят 8 антивандальных унитазов, 6 раковин, появится комната матери и ребенка и помещение для маломобильных посетителей. Комплекс будет отапливаемым. Завершить обустройство подрядчику предстоит до 24 августа этого года. Работы выполнят в рамках проекта по развитию общественной территории и обустройству туристического центра «Калуги».
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
2: Радио.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Цезарь. Одним из самых известных блюд североамериканской кухни уже много лет считается салат «Цезарь». Названо это блюдо было вовсе не в честь Гая Юлия Цезаря, как думают многие, а в честь человека, который придумал этот салат – американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини. Кардини владел несколькими ресторанами в городе Тихуана, находящемся на территории Мексики. Учитывая, что в Штатах тогда царил сухой закон, а в Мексике нет, заведения Цезаря, где подавался в том числе и алкоголь, пользовались необычайной популярностью. По легенде, салат «Цезарь» родился в один из Дней независимости – 4 июля 1924 года. Ресторан «Кардини» тогда был заполнен именитыми гостями из Америки, которые хотели отметить праздник по-взрослому. Алкоголя у хозяина было достаточно, а вот запасы еды подошли к концу, и пополнить их было негде. Тогда повар решил поэкспериментировать с тем, что у него было – яйцами, оливковым маслом, листьями салата, хлебом, ворчестерским соусом, сыром пармезан и чесноком. Смешав все ингредиенты, Кардини подал гостям салат, который назвал своим именем «Цезарь». Со временем этот салат стал блюдом, ради которого многие приезжали в Тихуану. В Европу Цезарь попал благодаря жене принца Эдварда VIII Уэльского. Принцесса много путешествовала и, попробовав салат во время одной из поездок, стала его страстной поклонницей. Она и привезла рецепт этой кулинарной достопримечательности к себе на родину. А в 1953 году Цезарь был отмечен Парижским эпикурейским обществом как лучший рецепт, появившийся в Америке за последние 50 лет.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Ранок музики на радіо Монте-Карло. Jamiroquai. Музыкальная карьера группы Jamiroquai началась в 1992 году, когда молодой британец Джейсон Луис Читам, или просто Джей Кей, решил завязать с полукриминальным образом жизни и заняться музыкой. После неудачного прослушивания в уже существовавшую группу The Brand New Heavies, Джей Кей решил, не теряя времени, создать собственную команду, получившую название Jamiroquai. Первый же сингл «When You Gonna Learn» принес группе контракт с рекорд-лейблом. Спустя год вышел дебютный диск группы, принесший коллективу и первый успех. В музыке Jamiroquai соединились фанк, соул, диско и acid jazz, поэтому в 90-е их часто называли группой, которая вернула фанковое звучание новой танцевальной эпохи. За 3 с лишним десятилетия Jamiroquai выпустили 8 альбомов, многие из которых становились событиями в мире фанк-музыки. Jamiroquai.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на туту, только 6+.
1: Смотрите с 23 июля.
2: Погиб мужчина.
3: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
1: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
4: Я не хочу уходить.
5: Не лишайте себя нежности.
1: «Между небом и землей». В кино с 23 июля. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 17 тепла, днем до 22.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
3: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
4: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
8: Море летней музыки. На радио

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич» М70 и «Москвич» М90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич» М90 есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfm.ru. Реклама ООПТ. Не оферта.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-96-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 17 тепла, днем до 22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
6: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
9: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
11: Премьера. Старт продаж нового СТО МХ в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового СТО МХ в СТО Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
12: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup-sto.ru.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
15: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: улицы мира. На радио Монте-Карло. Набережная.
1: Набережная Виктории и Альфреда. Для тех, кто добрался до Кейптауна, набережная Виктории и Альфреда – место, обязательное к посещению. Именно здесь можно и нужно попытаться ощутить колорит городской жизни ЮАР. Место это очень своеобразное. Эта набережная совсем не похожа ни на какую другую в мире. Она представляет собой откровенное наследие трудового прошлого города и место на карте. Сухие доки, причалы, пакгаузы, не так давно преобразованные в рестораны, площадки и террасы. Перед этими техническими чудесами прошлого величия, мирового морского узла, каким был Кейптаун, щедро во всех легкодоступных местах рассыпаны кафешки и магазинчики с местными сувенирами и безделушками. Сегодня набережная Виктории и Альфреда – популярное место прогулок, шопинга и развлечений. И довольно трудно представить, что когда-то это был грязный и небезопасный порт. Все изменилось после того, как в 1860 году сын королевы Виктории, принц Альфред, во время своей поездки по британским колониям распорядился облагородить местность. Дело в том, что за пару лет до этого шторм уничтожил несколько десятков торговых кораблей, и строительство новой гавани стало насущной необходимостью. Принц даже собственноручно заложил первые камни мола. Кейптаунский порт быстро разросся, но потом его решили перенести в другое место, а прежний участок переустроить. К середине 20 века было намыто огромное количество земли, и береговая полоса превратилась в променад. Сегодня это самый посещаемый кусочек города, где каждый год проходит больше 20 миллионов человек, из которых четверть – иностранные туристы. Здесь можно погулять, посетить многочисленные магазинчики и рестораны, послушать выступления местных фольклорных групп или отправиться из гавани на катере на морскую экскурсию и на остров Робин. Отсюда открывается потрясающий вид на один из главных символов Кейптауна – Столовую гору. А самой набережной лучше всего любоваться с террасой торгового центра «Виктория Уорф».
0: Улицы мира.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируется на 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Погиб мужчина.
5: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
6: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
7: Я не хочу уходить.
8: Не лишайте себя нежности.
9: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночь в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Эль Тахин. Главной достопримечательностью мексиканского штата Веракрус является одно из самых загадочных мест в стране – заброшенный древний город под названием Эль-Тахин. Построен он был, предположительно, в V веке нашей эры тотонаками – народом, обитавшим в то время на побережье Мексиканского залива. Тотонаки сделали Эль-Тахин своей столицей, и на протяжении нескольких веков этот город был их важнейшим культурным и религиозным центром. Название Эль-Тахин переводится с тотонакского языка как «город грома». Предположительно, этим именем также называли в то время и бога грома, молнии и дождя. В 13 веке процветающий город был неожиданно покинут жителями. По одной из версий, случилось это из-за пожара, устроенного в Эль-Тахине воинами одного из племен, с которыми враждовали тотонаки. Постепенно о заброшенном городе забыли, и в течение нескольких веков он оставался затерянным в джунглях. Однако в 18 веке покой Эль-Тахина был нарушен. Причем совершенно случайно. В 1785 году мексиканский инспектор, которому было поручено найти незаконные табачные плантации, обнаружил нечто намного более ценное – развалины одного из древнейших поселений в стране. Само собой, это открытие немедленно привлекло внимание ученых, археологов, а позже и огромного количества туристов. На данный момент более чем из сотни зданий Эль-Тахина раскопано и исследовано приблизительно 50. Но этого достаточно, чтобы понять, насколько важную роль играл этот город в период своего расцвета. Одним из самых известных его строений считается так называемая «пирамида ниш» — почти 20-метровое здание, состоящее из 7 ярусов, в каждом из которых расположены квадратные ниши. Всего их 365, столько, сколько дней в году. На вершине пирамиды находится площадка, на которой много веков назад устраивались ритуальные жертвоприношения. Сегодня Эль-Тахин — одна из важнейших туристических достопримечательностей Мексики. Причем количество гостей, приезжающих в заброшенный город, в разы превосходит число жителей, населявших Эль-Тахин в былые годы. В период расцвета население города составляло 50 тысяч человек, а в наши дни ежегодно его посещает почти 700 тысяч. Наибольший наплыв туристов приходится на март, когда в Эль-Тахине проводится известный мексиканский фестиваль под названием «Кумре», гости которого могут увидеть не только традиционные обряды и театрализованные музыкальные представления, но и посмотреть выступления современных знаменитых артистов, чьи концерты устраиваются в старинном городе.
1: Чудеса света на радио «Мон».

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Вы слушаете

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиться 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
10: Вы слушаете...

0: музыки на радио Монте-Карло. Фаррелл Уильямс.
1: Чем бы ни занимался американец Фаррелл Уильямс, он всегда становится трендсеттером. Будь то выход в свет в какой-нибудь необычной шляпе или создание нового хита. Последнее Фарреллу удается уже несколько десятилетий. В конце 90-х Фаррелл Уильямс вместе с Чадом Хьюго создал дуэт «The Neptunes». С ним же создал и фанк-рок-группу «Nerd». Впоследствии музыканты стали еще и продюсерами, создав огромное количество хитов для самых разных звезд, включая Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Впрочем, собственное творчество Уильямс не бросает, радуя поклонников новыми хип-хоп и фанк-произведениями. А его участие в таких треках, как «Happy» и «Get Lucky», вновь и вновь подтверждает: Фаррелл умеет превращать танцевальную музыку в мировые хиты.
0: Фаррелл Уильямс.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79.
5: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: горячий шоколад.
1: У главной героини фильма «Шоколад в Йен-Руше» есть талант. Она умеет угадывать вкусы посетителей. Достаточно немного поговорить с человеком, и Вьен понимает, какое лакомство ему понравится – трюфели, печенье или необыкновенный горячий шоколад. Так происходит и с Армандой, пожилой женщиной, которая поссорилась с дочерью и потеряла возможность общаться с внуком. Пообщавшись с ней, Вьен предлагает ей попробовать чашечку горячего шоколада. В напиток она добавляет щепотку перца чили и 2 ложки взбитых сливок. Арманда влюбляется в шоколад, в котором сочетаются сладость и острота, и 2 женщины постепенно становятся хорошими подругами. Приготовить такой пикантный шоколад дома довольно просто. Нужно растопить темный шоколад и смешать его с горячим молоком или сливками. В получившийся напиток обычно добавляют немного сахара, ванили и корицы, а затем оставляют на несколько минут потомиться на огне. И, конечно, последний шаг – добавить щепотку молотого перца чили и взбитые сливки. Звучит невероятно, но говорят, что такое сочетание вкусов придумали еще майя и ацтеки. Они смешивали шоколад с острым стручковым перцем и использовали для приготовления напитков. Рецепты этой смеси в Европу привезли испанские завоеватели и часто использовали ее в качестве лекарственного средства. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Без комиссии.
4: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Смотрите, с 23 июля.
5: Погиб мужчина.
6: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
4: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
7: Я не хочу уходить.
8: Не лишайте себя нежности.
4: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: СМИ сообщают о распродаже частных АЗС. За последний месяц на маркетплейсах и других площадках размещено более 150 объявлений из разных регионов. Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Рязанской, Новосибирской и других областях. Цены варьируются от 1 до 350 миллиона рублей в зависимости от местоположения, оборудования и франшизы. Причинами, по словам продавцов, стало ухудшение финансового состояния и долги. На продажу выставлены и АЗС крупных нефтяных компаний. «Газпром-сеть» продает объекты в Астраханской и Ростовской, а также Тамбовской и Нижегородской областях, «Лукойл» в нескольких регионах без указания стоимости. 5852 места доступны для абитуриентов этого года в вузах Калужской области. 1984 из них бюджетные. Документы уже подали более 21 тысячи человек, 757 из них – дети участников СВО. Они имеют право на зачисление в вуз на бюджетные места в первоочередном порядке. Добавлю, среди абитуриентов нашего региона в этом году наиболее востребованы специальности, связанные с техническими направлениями и IT-профилем, а также педагогические направления подготовки. Эмодзи треснувшего улыбающегося лица появится на iPhone. Его советуют использовать, когда твоя маска дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться сквозь осколки. Консорциум Unicode, а это некоммерческая организация, которая занимается стандартизацией эмодзи по всему миру, анонсировал появление в следующем году 9 новых эмодзи. В набор также вошли бабочка Монарх, сачок для нее на длинной ручке, соленый огурец, метеор с горящим хвостом, ластик, маяк, а также две руки с оттопыренным влево и вправо большими пальцами. Весной Apple, Google и другие компании добавят эти эмодзи в свои операционные системы.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111? 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
8: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на course.group.defis.sto.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Пять песен о любви.
11: На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
13: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вернее.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских в центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночь в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Платье. Юбка. Туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с президентом. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу года этот показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения, в 2020 году многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. Яндекс.Гоу запускает тариф «Вместе» еще в 31 городе России. По нему одно такси могут заказать сразу два клиента со схожими маршрутами. Это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%, а водителю получать более высокий доход за счет выполнения двух заказов по пути. Всего за прошлый год пользователи совершили в тарифе «Вместе» несколько десятков миллионов поездок. При этом их доля в некоторых городах, как, например, в Уфе, достигала 10% от общего количества. Поездки с попутчиком позволили пассажирам в прошлом году сэкономить более 5 миллионов рублей. Теперь выбрать тариф «Вместе» можно в 76 городах России, в том числе и в Калуге. Спецтранспорт в Калужской области будут заправлять вне очереди. По распоряжению регионального оперштаба для обеспечения стабильной работы все АЗС региона обязаны предоставлять право внеочередной заправки автомобилям экстренных и аварийных служб, имеющим соответствующие спецсигналы и цветографическую маркировку. Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность. Штрафные санкции в размере до 200 тысяч рублей могут быть применены как к владельцам автозаправочных станций, так и к водителям, препятствующим доступу спецтранспорта к колонкам.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова 2, СК Плаза. Успейте записаться 90 97 97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в «Центр бухгалтерского и юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90 97 97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Премьера. Старт продаж нового СТО МХ в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового СТО МХ в СТО Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
2: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111!
5: Да, дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Сергей Рахманинов. Итальянская полька.
1: В начале 20 века знаменитый русский композитор Сергей Рахманинов работал дирижером в Московском Большом театре. Под его управлением два сезона подряд шел весь русский оперный репертуар. Однако весной 1906 года Рахманинов решил все же полностью посвятить себя композиции. Оставил Большой и, чтобы передохнуть, отправился в Италию. В местечке Марина ди Пиза композитор с супругой сняли дачу около моря. Как потом вспоминала жена Рахманинова, к их даче часто приходила итальянка с осликом, который вез небольшой орган. Когда женщина заводила его, раздавалась веселая полька. Мелодия настолько понравилась композитору, что он записал ее и переложил на фортепиано. Так появилась знаменитая итальянская полька.
0: Сергей Рахманинов. Итальянская полька.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночь в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
7: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Экология. 7 часов вечера. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Участие представителей 75 стран ожидают на Восточном экономическом форуме в этом году. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, в прошлом году на 10-м ВФ было 75 стран, и организаторы рассчитывают, что количество гостей останется таким же. По словам Трутнева, планируется заключить 385 соглашений на общую сумму порядка 6,5 триллионов рублей. Также Трутнев рассказал, что Владимиру Путину на ВФ представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали. Сейчас идет реконструкция БАМа, строятся новые тоннели. Вице-премьер надеется, что этот проект будет показан главе государства в рамках форума. Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого, предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры соцподдержки медработников. Первые результаты реформы Кабмин ожидает получить уже в будущем году. В Центральном городском парке культуры и отдыха «Калуги» появится новый туалет. На эти цели выделено 13 миллионов рублей. Новая конструкция заменит действующую. Санитарный комплекс будет всесезонным. В нем разместят 8 антивандальных унитазов, 6 раковин, появится комната матери и ребенка и помещение для маломобильных посетителей. Комплекс будет отапливаемым. Завершить обустройство подрядчику предстоит до 24 августа этого года. Работы выполнят в рамках проекта по развитию общественной территории и обустройству туристического центра «Калуги».
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио.

0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. А шанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: на радио Монте-Карло.
1: Лени Кравец.
2: В мир музыки Лени Кравец попал не случайно. Его отец был близок к шоу-бизнесу, работал на телевидении, а мать была актрисой. С детства Лени постоянно осваивал новые музыкальные инструменты. Играл на барабанах, гитаре и даже пел в хоре. А после развода родителей еще больше сосредоточился на музыке, решив сделать ее своей профессией. Когда пришло время выпустить дебютный альбом, Лени уже ясно понимал, какое звучание хочет найти на стыке рока, соула, фанка и психоделии. Этот выбор оказался точным. Уже больше 3 десятилетий Лени Кравец сохраняет за собой звание одной из главных фанк-рок-звезд.
1: Лени Кравец.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночь в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Радио Монте-Карло.

0: Калуге 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Таковы результаты опроса экспертов. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики и ослабление деловой активности. В прошлый раз Банк России снизил ставку на 0,25 процентного пункта. Новое решение регулятор примет 24 июля. В России за первые 6 месяцев текущего года количество поездок по стране сократилось на 3% до 40 с небольшим миллиона единиц. В Минэкономразвитии подтвердили тенденцию к охлаждению туристического рынка. Представитель ведомства уточнил, что только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. По их наблюдениям, решение поездки все чаще принимается спонтанно, в последний момент, а предпочтение отдается коротким выездным форматам вместо продолжительных отпусков. В Калужской области использовали умную технологию при ремонте дороги. При обновлении федеральной трассы А-130 Москва-Малоярославец-Рославль специалисты обработали почти 280 тысяч квадратных метров дорожного полотна специальным защитно-восстанавливающим составом БРИТ. Жидкий состав проникает глубоко в структуру покрытия, запечатывает микротрещины и поры. Это позволяет предотвратить появление выбоин и колеи. Благодаря такой обработке межремонтный интервал увеличивается на 2-3 года, что особенно важно для трассы с интенсивностью движением.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов Кирова-2 СК Плаза. Успейте записаться 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монте.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Погиб мужчина.
16: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
17: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
18: Я не хочу уходить.
19: Не лишайте себя нежности.
17: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночь в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.ру.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

«Психология. 9 часов вечера». Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
12: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на радио Монте-Карло.

0: You could be swinging on a star.
1: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
2: Когда Луи Армстронга спросили, что такое джаз, он ответил так: «Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять».

Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: В 12 лет я уже могла сыграть все джазовые стандарты, которые только возможно. Я покупала пластинки Уинтона Келли, Билла Эванса, Реда Гарланда, Арта Тейтума и других. И училась у каждого из них, повторяя и тщательно анализируя записанные ими соло. Элиана Элиас.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночь в нашем городе до 17 градусов, а днем 20-22. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79. Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.